понял, все мои слова только для тебя. Ведь не мой закон склонения, бесконечное падение слов. Слово детства.